Слушний. Слушний. Слушний рок од рана до рок, од рана до вечера. В дабу и FM небо на radia.cz. Рана до вечера. В дабу и FM небо на радиа. В дабу и FM небо на radia.cz. Рок и FM небо на radia.cz. FM небо на radia.cz. Рок радио. Radia.cz. Rock Radio.cz.